0: Не, не мога, не, не мога, добре, не. Не, не, не мога, не, не мога, добре, не. Не, не, не, не, не, не мога, не мога, добре. Не, не, не мога, не.
1: Не, не мога такива неща да правя.
0: Не, не, не мога, не, не мога, добре, не. Не, не, не мога, не, не мога, добре, не. Не, не, не, не, не мога, не мога.

Сега, не, не, не знам всъщност, не знам, да, не, ага, да, стига, да. Не, не, не мога, не, не мога, добре, не, не, не, не мога, не, не мога, добре, не, не, не, не, не, не, не мога, не мога, добре, не, не, не мога, не, не, не, не.